0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Что это за черная кошка такая?
1: Следующее хорошо знакомое вам упражнение. Приготовьтесь. Начали!

0: ты не скажи, Петюня, как это нет вопросов? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен.
1: Ну, что скажешь, разведка?
0: А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено.

0: 16. Помолки в трубочку, ясно? Помолки, я тебе говорю.
1: Вот что людей.
2: Дорожное радио.
3: Симферополь 91 и

0: Реклама. Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц, торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора, мультимедиа 15,6 дюймов, климат-контроль даже для пассажиров сзади, вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8 978 320 20 20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
3: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
4: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка. Линка Салгирная 33. Подробности 8 978 530 30 30.
5: Указана стоимость JQ G6 комплектации актив с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Дальний Восток». Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Иван Лимаров, заместитель генерального директора аэровокзала «Южно-Сахалинск», одной из крупнейших авиационных гаваней региона, которая создана в статусе резидента территории опережающего развития «Сахалин» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Иван рассказал, почему решил переехать на Дальний Восток из Красноярска вместе с семьей и что ему особенно нравится в регионе.
2: Я переезжал на новую должность, в новый аэровокзал. Я из авиации, как бы полное понимание, куда я еду и для чего. Это новый бизнес, и этим как бы интереснее, наверное, работать, настраивать все процессы, внедрять лучшие практики, новая команда. И с точки зрения социальной, то есть для детей, школы, садики, спортивные объекты, то есть более чем достаточно в регионе. Там дорожная сеть, благоустройство, то есть здесь тоже, думаю, уровень выше среднего, поэтому тоже это положительно повлияло. Ну и природа, мы очень любим природу всей семьей. Мы 5 лет назад прилетали на Сахалин в отпуск, посмотрели, нам очень понравился климат, мягкий чистый воздух, яркое солнце, море. Компания компенсирует проживание в арендном жилье. Первое время помогли с размещением в отелях, помогли с подбором жилья. Также была помощь в части перевоза вещей, автомобиля на остров. Сейчас вот поездив по другим регионам России, ну, редко, наверное, где встретишь то, что в таком объеме и масштабе выполняется в текущих условиях капитальные там ремонты дорожных трасс. То есть здесь есть стратегия развития. Посещали, знакомились с коллегами с нефтегазовой отрасли. У них тоже очень интересные перспективные планы по развитию. Ну и в целом, наверное, экономика в регионе на уровень выше, чем в большинстве других находится. Это ощущается и по уровню заработной платы.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Теннет D4 Line МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
1: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
4: Привет, это Никита, Альгор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Альгор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Альгор заправиться правильным бензином.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Реклама. Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц – торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 миллионов 100 тысяч рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой «Дилер».
6: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
7: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
8: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
4: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Посиделки на дорожном радио.
1: Доброе утро, я Никита Леонов, и мне приятно сообщить вам, что уже через несколько минут в студии дорожного радио появится такой исполнитель, как Тони. Мы послушаем его песни, которые уже звучат у нас в эфире, и также, надеюсь, поговорим по душам. Начало беседы по традиции в 10 утра. Посиделки только на дорожном радио. Не проспите.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Посиделки». Как известно, кто уходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И ведь не поспоришь. В гостях у Никиты Леонова
1: прекрасный исполнитель. Зовут его Тони. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. Доброе утро.
1: Я хочу напомнить всем слушателям Дорожного радио, что Тони принимал участие в нашем весеннем московском концерте.
2: Прекрасно.
1: Вот поделись эмоциями, кстати говоря.
2: Ну, для меня это выступление стало действительно незабываемым, потому что я пел одну из своих самых любимых написанных песен. И для меня...
1: Скажи,
2: было...
1: какую песню ты пел?
2: «Ты мое небо».
1: «Ты мое небо». Песня, которая, кстати говоря, в хит-параде «Звездорожного
2: радио». Голосуйте, друзья, пожалуйста, дорогие наши слушатели. И могу сказать, что то, как подпевал зал, это было незабываемо, действительно.
1: А кто написал эту песню?
2: Мы написали ее с моим, так скажем, одним из саунд-продюсеров, Артемом Авдеевым. Наверное... Зимой
1: какого? 2025 года.
2: Ага. Да, зимой 2025 мы написали ее и выпустили. Я, честно сказать, дату уже не помню, когда мы выпускали.
1: Ну, в общем, весной песня зашла, как говорится.
2: Да,
1: люди подпевали на весеннем концерте «Звезды Дорожного радио». И песня в хит-параде, надо сказать. И теперь у нас будет в декабре...
2: И даже на каком-то я видел лидирующем месте.
1: Премия «Звезды Дорожного радио». Но как бы надо заслужить, чтобы туда попасть, на этот концерт, на эту премию. Потому что нужно, чтобы люди действительно проголосовали. Народная любовь.
2: Я
1: только
2: очень надеюсь на нашего дорогого слушателя.
1: Дорожное.ру. Дорогие друзья, милости просим, заходите на сайт «Ты мое небо».
2: «Ты мое небо», Тони.
1: «Тони».
2: «Ты мое небо».
1: Вот. Ну и, кстати, раз уж мы начали про концерты, мы про наши поговорили немножечко.
2: Да.
1: И теперь, Тони, вот впереди лето у нас, да, и...
2: У меня есть.
1: Какие
2: меня
1: планы?
2: Да, у меня есть один анонс. 13 июня. Всех жду. «Море музыки» концерт.
1: «Море музыки» — это название.
2: «Море музыки» — это программы? Место площадки.
1: Это где
2: место,
1: такая
2: место площадки? ВДНХ.
1: Угу.
2: «Море музыки». Площадка.
1: 13 июня.
2: Да.
1: Это, кстати, выходной день.
2: Да.
1: Потому что у нас 12, 13 и 14. Там народ отдыхает 3 дня к ряду.
2: Точно,
1: говорится.
2: Точно.
1: И 13-го, когда 12-го вы отметите День России, уважаемые слушатели,
2: да.
1: 13-го, милости просим,
2: приходите
1: на концерт Тони в ВДНХ.
2: Попоем вместе.
1: Мы кое-что знаем о тебе, что ты родился в славном городе
2: Ростове-на-Дону.
1: Да. У нас звукорежиссер сейчас заулыбался с удвоенной силой.
2: Самый лучший
1: на
2: город на земле, Ростов,
1: вот,
2: привет.
1: Вот прям так, да?
2: 100%.
1: Мы передаем привет нашим слушателям из Ростова. Но, тем не менее, ты как-то вот решил переехать почему-то в Москву, несмотря на то, что самый лучший город — это Ростов-на-Дону, и покорить ее. Наполеону покорить Москву не удалось, а вот тебе как-то удалось.
2: Стараюсь. Пока еще не дошел до той главной цели, к которой я иду.
1: А какая главная цель?
2: К тому масштабу. К тому масштабу.
1: Ага.
2: Ну, конечно, цель у меня — это, как и у всех, я думаю, артистов, Лужники.
1: Ага.
2: Лужники и Олимпийский.
1: Ага.
2: Ну, уже...
1: Это сольный
2: много.
1: Концерт.
2: Сольный концерт, конечно. Сольный концерт Олимпийский и Лужники.
1: А вот что самое сложное было при покорении столицы?
2: Самое сложное, наверное, в перестроении образа жизни.
1: Угу.
2: Ростов, он, со мной, наверное, согласятся ростовчане, он более размеренный. Его очень, кстати, часто я заметил, когда я приезжаю в Санкт-Петербург.
1: Ага.
2: Очень сравнивают эти два города. Ростов
1: и Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург, да. Потому что и там вот этот лайтовый, размеренный темп жизни. Москва, она, конечно, немного шустрее.
1: Все куда-то бегут.
2: Она
1: все
2: шустрее,
1: куда-то,
2: конечно.
1: Спешат.
2: Да.
1: Вот говорят, что, я не знаю, мне кажется, такого нет, но некоторые говорят, что ростовчане, у них есть какой-то ростовский южный акцент.
2: Возможно. И мне об этом очень часто, хотя я уже 6 лет в Москве, и мне очень часто об этом говорят.
1: Говорят,
2: да, что присутствует. Но я стараюсь не гэкать, конечно. Даже если я где-то произношу букву «Г», я всегда это слово переговорю с буквой «Г».
1: Ага.
2: Чтобы себя контролировать в дальнейшем.
1: Ну, у человека, у которого есть музыкальный слух, хороший музыкальный слух, наверное, без труда воспримет и московскую речь, и научится говорить по-московски.
2: Да, 100%.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас Тони в гостях в эфире Дорожного радио. Тони, я слышал, что ты у нас хорошо занимаешься спортом, и в частности, плаванием, да?
2: Я занимался, да.
1: Занимался.
2: Я 6 лет в школе занимался плаванием. Мы с другом, как сейчас помню, ходили через парк в бассейн мимо теннисных кортов. и собирали мячи, вылетевшие из корта. У нас была коллекция просто этих мячей зеленых.
1: Так, ну а в плавании ты достиг...
2: Кандидат мастера КМС. Спорта, да, да.
1: А вот скажи сейчас, как-то вот твоя спортивная карьера помогает тебе?
2: Вы знаете, я хожу заниматься спортом в тренажерный зал, но я хожу туда, наверное, больше не для того, чтобы накачать себе какие-то кубики, быть огромных размеров. Я больше, наверное, хожу туда для поддержания того, что у меня уже набралось за годы, и для циркуляции крови. Вот так я скажу.
1: А вот как ты любишь отдыхать?
2: Отдыхать?
1: Вот понятно, концерт 13 числа, 13 июня, и многие туда пойдут, наши слушатели в том числе. А потом ведь, наверное, будет какой-то период, когда можно куда-то отправиться, поплавать в том числе на моря.
2: Ну, с удовольствием бы я это сделал, но у нас потом очень много гастролей.
1: То есть лето — это сезон, когда нужно вкалывать?
2: Да, 100%. Самые такие месяцы для отдыха — это, скорее всего, январь. Угу. И вот мы захватываем лето, это август.
1: Ну, все-таки летом есть. Получится, да? Есть. Ну и планы все-таки?
2: Я думаю, что мы поедем с моей прекрасной супругой за город, точно в Московскую область.
1: Супруге Севиль передадим, кстати говоря, привет.
2: Передаю привет моей прекрасной жене.
1: Так.
2: Мы поедем... Я могу называть место?
1: Да, конечно.
2: Мы поедем в Берлогу, прекрасное место, где стоят деревянные из сруба дома с баней, с чаном, с водой, с мангалом. И там мы где-то 2 дня проводим прекрасное место, время с друзьями, жарим шашлыки, сидим на диванах на улице и слушаем пение птиц.
1: И слушаем пение птиц, и иногда дорожное радио, да?
2: 100%. У нас всегда, когда мы отдыхаем, играет дорожное радио.
1: И Севиль тоже любит слушать дорожное радио.
2: Очень.
1: И нам это очень приятно. А сейчас давайте, друзья, мы послушаем Тони в эфире Дорожного. «Ты мое небо» — песня, за которую, я еще раз хочу сказать, можно смело голосовать на сайте дорожное.ру, потому что чем больше голосов, тем больше шансов у Тони попасть на нашу премию «Звезды Дорожного радио», 14-ю по счету, которая состоится в декабре, и артисты будут вкалывать, а в январе еще один период отдыха, правильно я понимаю?
2: Да, все верно.
1: Когда вот можно будет немножко передохнуть. Сделаем мы небольшую музыкальную паузу, а потом продолжим наш разговор.
0: Посиделки на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978.
2: Суббота. Утро. Кофе. Блинчик на тарелке. Посиделки на дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
3: Сегодня с нами на одной волне Тони. Так бывает, что люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся. И вот не так давно марш Мендельсона для Тони...
4: Прозвучал.
3: Да. Ну, был Мендельсон, да, все-таки?
4: Не помню. Нет, по-моему, не было.
3: Все-таки решили обойтись без вот этого всего, да?
4: Да.
3: Ну, давай откроем секрет нашим слушателям, хотя мы уже упомянули Севиль в начале нашего диалога. Твоя жена?
4: Да.
3: Когда, собственно, случилось событие?
4: В прошлом... У меня есть, что я муж.
3: Да.
4: Но я муж.
3: Муж. Так, произошло событие, свадьба, собственно, состоялась осенью прошлого 2025 года. Все да, да, все да. И тогда ответил, 30-го, да, и сейчас отвечаешь 30-го, да.
4: Да, всегда отвечаю, да. 30 сентября мы связали наши две судьбы. Но мы связали их давным-давно уже, до этого дня. Угу. Но сейчас это сделали официально.
3: А вот штамп в паспорте что-то все-таки изменил в твоей жизни, в вашей жизни, хорошо?
4: Вы знаете, я не могу сказать, что он изменил что-то в отношениях. Возможно, он добавил щепотку ответственности, щепотку ясности. Mm-hmm. И 100% яркости. Яркости отношения.
3: Вот как, яркости.
4: Да.
3: А вот, например, у тебя гастроли.
4: Еще стало ярче.
3: Да, у Севиль гастроли. Да. Солистка группы Арктик и Асти, да, напомним нашим слушателям, если что, так, на секундочку. У тебя гастроли, у нее гастроли. Вот это идет на пользу семье, как ты считаешь? Вы долго не видитесь там.
4: Вы знаете, мы оба с ней выбрали путь, достаточно нелегкий путь артиста. Он в целом, я могу сказать, наверное, за всех артистов, это нелегкий путь, потому что, когда ты выбираешь эту дорогу, ты сталкиваешься с многими моментами, которые могут сбивать с толку, которые могут тебя... Ситуации могут говорить о том, что, а может бросить. Нет, нужно... Я всем рекомендую и начинающим артистам, и артистам, которые уже добились того, чего хотели, не сворачивать и идти до конца. Потому что рано или поздно вы все равно придете. Главное делать, как есть поговорка, которую говорит мне всегда мой дядя, бизнесмен, под лежачий камень вода не течет.
3: Да, нужно что-то.
4: И еще одна есть поговорка, да, которую говорит мне всегда мой друг, близкий детства, тоже из Ростова, ну, Толик. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: Угу. Ну, кстати, раз мы опять про Ростов начали говорить, там, я знаю, и парни, и девушки умеют и любят вкусно готовить.
4: Наверняка. 100%.
3: Юг. Лев Бердон, привет, да?
4: Да,
3: все знают, кто.
4: Да.
3: Вот. Какое тебе есть блюдо, которым ты можешь удивить, например, Севиль? Есть такое? Что она скажет: «Вау, Тони!»
4: Я вам честно скажу, я не мастер готовки, но я для Севиль люблю готовить. И это съедобно, и это вкусно.
3: То есть, по ее словам, она просыпается.
4: Ну, вот. Это либо завтраки, либо обеды, либо ужины. Я люблю готовить стейки. Иногда готовлю макароны по-флотски.
3: О-о-о.
4: Да, именно вот как надо, с макароны, с тушенкой. Я обжариваю сначала лук.
3: Давай, рассказывай.
4: Добавляю специи. Отделяю полностью все жирки из тушенки, все жилки, вот это все. Обжариваю это все, тушится все в сковородке, варятся макароны, я все это засыпаю, перемешиваю, оно все с приправами там настаивается. И потом подается.
3: И потом Севиль говорит: «Вау,
4: да, вау, как вкусно, да».
3: Я думаю, что сейчас многие слушатели, которые включили дорожное радио...
4: У них потекли слюнки,
3: да, и они знают, что они будут делать сегодня на обед, а может быть, на ужин.
4: На ужин, да. Но лучше на обед.
3: На обед,
4: так плотно на ужин.
3: А на ужин хорошо тогда, что мы
4: на ужин, скорее всего, это будет либо какой-то легкий салат, и, возможно, это будет куриное филе или индейка.
3: Хорошо.
4: Потому что тяжесть на ужин лучше не употреблять.
3: Чтобы в воскресенье быть тоже бодрым и свежим.
4: 100%.
3: Давай посмотрим на правую руку, дорогие друзья. У нас идет видеотрансляция. И вот если это посмотреть правая. На правую руку Тони, да и на левую, то мы увидим там многочисленные наколки. Я видел, что у тебя есть даже... скрипичный ключ, да, по-моему, там есть, и нотный стан.
4: Да, вот он. Вот.
3: То есть человек,
4: это
3: а у клавиши, нас клавиши.
4: Я в прошлом пианист.
3: Ага.
4: Да,
3: а почему в прошлом? Школу.
4: Но я очень долго не занимался, я закончил школу музыкальную по классу фортепиано, и потом произошла пауза из-за большого количества работы, и как-то это все ушло.
3: А вот тяга к музыке, она откуда у тебя?
4: Тяга к музыке с детства, наверное. Я в 4 года заработал свой первый рубль на море.
3: Но
4: это, мне
3: это
4: мне мама с бабушкой рассказывала.
3: Так, как это было?
4: Мы шли по набережной, и я начал петь, сидя на руках. И подошел мужчина и дал мой первый рубль.
3: А что ты пел?
4: Это был, наверное, 95-й год или 96-й.
3: Сложно вспомнить, я понимаю.
4: Я не вспомню точно сейчас.
3: А вот что бы ты мог исполнить вот сейчас в эфире Дорожного радио в посиделках? Я знаю, например, что ты из русских исполнителей любишь Диму Билана.
4: Дима Билан, да. Дима Билан, это не да, никто не даст соврать, если сейчас слышат меня мои одногруппники консерватории нашей.

0: невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно и возможно, знаю точно.
1: А теперь все вместе. Тони сегодня в посиделках на Дорожном радио исполняет песни, в том числе и Билана. А мы скоро продолжим нашу беседу. И для Тони будет экзамен, который подготовила наша Юлия Лемяцких. Скоро продолжим.
2: Посиделки на Дорожном радио.

0: душа. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: АвтоВАЗ возобновил работу после традиционного майского корпоративного отпуска. Каникулы на заводе продлились порядка 2 недель. За это время на предприятии провели масштабную модернизацию, установили новое оборудование для выпуска кроссовера «Лада Азимут» и модернизировали линию сборки машин серии «Лада Нива». При этом полностью переоборудование производственных линий АвтоВАЗ завершит 18 мая. Работы идут по плану, сообщил автопроизводитель.
0: Факторы безопасности.
1: Мошенники стали чаще звонить выпускникам школ в преддверии ЕГЭ. Злоумышленники представляются сотрудниками школ и экзаменационных комиссий. Они предлагают зарегистрироваться на итоговую аттестацию, и для этого якобы необходимо назвать код из СМС. В реальности это открывает аферистам доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и даже банковским приложениям, сообщило Минпросвещение. Ведомство заверило, что никогда не запрашивает подтверждение каких-либо данных по телефону. И рекомендовало школьникам в таких случаях прекращать разговор, перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации.
0: Культура.
1: В Москве выставят на торги коллекцию русского искусства общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Топ-лотом торгов, запланированных на 24 мая, организаторы называют картину Марка Шагала. Ее оценивают почти в 150 миллионов рублей. Ранее в России работа под названием «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» не выставлялась. Также в списке лотов картины Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и Владимира Маковского. Всего в каталоге произведения 15 признанных классиков.
0: Транспорт.
1: В аэропортах Шереметьево и Пулково пассажиры смогут проходить на посадку по биометрии с 1 июня. Это следует из официально опубликованного постановления правительства. При проходе на посадку пассажиру достаточно будет посмотреть в камеру, и система сама сверит лицо с образцом. Пока нововведение касается только рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом, однако присоединиться к эксперименту смогут и другие авиакомпании, если их инфраструктура будет готова. Тестирование посадки на самолеты по биометрии продлится до 1 апреля 2020. 2027 года. Отмечу, что обязанность предъявить паспорт на досмотре в аэропорту пока сохранится. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Реклама.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
6: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
9: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
11: Суббота. Утро. И часовые стрелки нам говорят: пора на посиделки.
10: В гостях у Никиты Леонова
12: Тони сегодня с нами, дорогие друзья.
13: Еще раз доброе утро.
12: Еще раз привет. И к нам присоединяется Юлия Лемяцких, которая вот как учительница сегодня. Экзамены, знаете, на носу у многих.
14: И тут я.
12: И тут вот, пожалуйста, да, начинай.
14: Доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Ваша задача...
12: Сразу прямо вот так.
14: Да, значит, сразу.
13: Задачу пойму сейчас.
14: Так. Продолжить строчки из припевов... Ой, припев. Припевов песен.
13: Хорошо.
12: Да, я думаю, что...
13: Попробуем, давайте постараемся.
12: Можно сказать, что это, в общем-то, ЕГЭ.
13: Все, музыкальное ЕГЭ.
12: Музыкальное ЕГЭ для Тони.
14: Давайте тогда сразу начнем. Понял.

0: Опять качели еле-еле вновь по виражу.
1: Первая строчка отлично, но, кстати, так тоже подходит.
2: А вторая немножко не справилась, да. Что ты хочешь сказать? Да, что такая помарочка есть определенная.
1: Еле-еле.
0: Вновь по виражу.
1: Вывожу.
2: А, вывожу. Но
0: я
2: давайте
0: помню,
2: как...
0: что там есть вновь по виражу.
1: По виражу следующее будет, да.
2: А сейчас
0: еле-еле вывожу, опять качели, еле-еле вновь по виражу. Да, все правильно.
2: А я пропустил. Включила дорожное рейзо и думает...
0: Я думаю,
2: да. И думает, ага.
0: Мне неловко теперь.
2: Да, и еще один завтрак он мне должен.
0: Да.
2: Хорошо. Песня, которую исполняет, давай скажем, кто поет.
0: Артика, Астика, Чели.
1: Да, совершенно верно.
2: Собственно, естественно, угадали.
0: Прекрасная песня.
1: Давайте дальше.
0: Дружище мой. Мой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда мы не вдвоем, мне казалось, я влюблен.
2: Ой, да. Песня классная.
1: Совершенно
2: исполняет
1: верно.
2: Ее, вот ты сказал, дружище.
0: Миша Марвин,
1: да.
0: Миша. Мой друг. И Ханна.
1: Ханна. Совершенно верно.
0: Артистка.
1: Да, как раз вы снимаете активно ролики с Мишей и Натаном.
0: Да. Вот, кстати, я сейчас тут. И после наших замечательных посиделок я еду на съемки дальше снимать для наших дорогих слушателей и зрителей еще.
2: Контент, как говорится, да.
1: Но он прям заходит, так отлично, все любят.
0: И нам нравится это делать, это классно.
2: Нравится
0: комментарии.
2: Разные аудитории, на самом деле, и более старшее поколение, и молодые.
0: Причем очень много людей, кто постарше, пишут очень много комментариев. Активно причем, что для меня неожиданно.
1: Хорошие?
0: Да, я не вижу хейта там совершенно.
1: Ну, это
2: ну, потому что люди, которые постарше, они, знаешь, как правило, вот, если напишут, то хорошо.
0: Да, уже спасибо.
2: А молодежь может, конечно, приложить.
0: Может.
2: Ну, вот мы сегодня, у нас экзамен продолжается.
0: Продолжается.
2: А ты вспоминал свои экзамены, да, это было?
0: Ой, да, мы только вот поговорили с вами, да, и я думаю, что надо это в эфире сказать. И я вспоминаю эти годы института, как это все же было... отчасти беззаботно, и знакомство с обучением в целом, это было не так, в общем, время было не такое, как сейчас. Больше было времени на коммуникацию, на общение с одногруппниками, вообще в целом с людьми. Сейчас время все уходит, конечно, на работу.
2: А кто у тебя любимый преподаватель? Есть такой?
0: У меня из института?
2: Ну да.
0: Наталья Юрьевна.
2: Вот давай вам привет.
0: Передаю вам большой привет.
2: Угу.
0: Надеюсь, вы меня помните, конечно. И Александра Владимировна, наш проректор института, угу. Которая, так сказать, всегда верила в своих студентов.
2: Хорошо. А учитель или учительница?
0: Учительница. Учительница моя любимая была с 1 по 3 класс. Это Галина Юрьевна.
2: Ага. Это младшая школа.
0: Да, Грунина. Да, это первый класс.
2: Первый
0: Галина
2: класс.
0: Юрьевна Грунина. Я хочу огромный привет передать своей учительнице по музыке в школе имени Гнесина, Корчинская, Изабелла Леонидовна, которая воспитала, научила играть мою маму на фортепиано.
2: Вот.
0: И
2: обалдеть.
0: Меня она воспитала два поколения. Пианистов.
2: И можно продолжить, кстати говоря, туда же отдавать.
0: Я хочу сказать огромное спасибо Войченко Владимиру Семеновичу. 6 лет хора в музыкальном театре, в котором я пел и солировал. В операх, и в спектаклях, и в балете. Щелкунчик. Кому еще? Светлана Владимировна. Это с 5 по 9 класс. Наша классная руководительница русской литературы. И, конечно, Лидия Николаевна. Это с 10 по 11 учитель математики.
2: Ну вот так вот, Толя, классно.
0: Да.
2: Вспомнил.
0: Я всех помню.
2: Почти всех учителей,
0: Уляру
2: наверное.
0: Владимировну помню, нашу тоже ученицу математики.
2: В общем, город Ростов,
0: да,
2: привет.
0: Город Ростов,
2: всем
0: привет
2: преподавателям.
1: Ну это хороший знак. Значит, положительное впечатление.
2: Значит, сдаст на 100 баллов.
0: Хороший знак, хорошая память у меня.
2: Ну и продолжим наш экзамен.
3: Забываю про то, что было прожито.
0: Все, что не нашел в других, я нашел в тебе. Солнце поцеловано, ты же Богом создана. Самая любимая женщина Севиль.
2: Как она пишет? Кто же исполняет эту песню?
0: Эту песню исполняет артист Тони, это я.
2: Классная песня, классно слушать.
1: Давайте тогда дальше.
2: О, ну. Это мы уже пошли в другие времена, на самом деле.
1: Машина времени перенесла нас.
2: Как раз, возможно, в это время Тони обучался в институте.
0: Меня люби, не улетай, не исчезай, я умоляю.
1: Да, совершенно верно.
2: И исполняет
0: отпетые машины.
1: Да, конечно.
2: Да, классный коллектив.
1: Давайте дальше.
0: Ну, это прям вы совсем уже. Мы уходим. Это прям детство.
2: Да?

0: А моя любовь живет на 25-м этаже. А моя душа летит к твоей душе.
1: Да, да, потому что верно. Во времена моего детства была немножко другая песня. Моя любовь на 5-м этаже.
2: Ой, да, почти где луна.
1: Это группа «Секрет». Угу. Вот, а Тони уже слушал
0: группу. Может, «Корни».
1: «Корни».
0: Группа «Корни», «Фабрика звезд».
1: «Фабрика звезд», абсолютно верно.
2: Я
1: да,
2: начала
1: правильно?
2: Думать, а что я думала?
1: А ты слушала, а ты слушала что? Ну,
0: а что, что
1: у тебя был детстве? Какой этаж?
2: Не...
1: Кто тебе кричал? Я тебя
2: я
1: люблю.
2: Я вот даже не знаю. Ну, я
0: может
2: группу
0: быть,
2: «Корни» слушала. Может быть.
0: На 7-м этаже.
2: Кстати, да.
0: Спасибо тебе.
2: Да, совершенно верно. Теперь. Точно.
1: Тони отвечает даже и за Юлю, за строгую нашу учительницу.
0: И я могу. Обращайтесь.
2: И давайте завершаем наш конкурс. Я
0: то, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Я это ты, ты это я.
2: А, ну там... Да? Да, да, все, да. Совершенно верно.
1: Да. Но эту песню, кстати, класс. Исполняли многие.
0: Вы прям меня вернулись.
1: Артисты, да. В том числе и Мурат Насыров.
0: Мурат Насыров был, да.
1: Первый,
0: да,
1: легенда.
0: Я считаю, это легендарный артист.
1: Ну, а Иракли, например, тоже недавно пел у нас в посиделках, приходил к нам в гости
0: знакомый,
1: и исполнил эту песню. Спасибо огромное.
2: Спасибо большое.
1: Какую оценку ставишь?
2: Ну, конечно, 5 с плюсом.
0: Спасибо. Это приятно.
1: А если по 100-бальной системе?
2: 100.
1: 100.
2: Да, 1000 поставим.
0: У меня очень прекрасный экзаменатор сегодня.
1: Ну да, она вот легкая, понимаешь? Да, вот да. Всегда готова поставить 5 из 100 баллов. Ну а давай мы сейчас передадим привет всем, кто как раз грызет гранит науки.
0: Я хотел еще сказать, что Юля очень красивая.
2: Спасибо большое.
1: И к тому же в этом, этим летом...
0: Это чтобы слушатели знали. Да. Потому что, возможно, нас не видят, но знаете.
1: Да, этим летом Юля у нас отправляется тоже под венец, понимаешь?
0: Поздравляю.
2: Спасибо.
0: Поздравляю.
2: Глубочайшие
0: поздравления. Это класс.
2: Спасибо.
0: Ну, дай бог счастья
1: давай
0: вам, вашей семье.
1: Пожелаем спасибо. Всем, вот кто сдает экзамены в эти дни, начинает сдавать экзамены, у кого будут выпускные. Что ты можешь им сказать, всем этим людям?
0: Кто сдает экзамены? Друзья, ну, я хочу сказать, что относитесь к экзаменам серьезно и одновременно с легкостью, потому что мы все живем первый раз, мы все живем первую нашу жизнь в этом обличии. Поэтому... Я желаю тем, кто действительно готовился к экзаменам, получить свои долгожданные пятерки. А тем, кто не готовился к экзаменам, ну, включайте свою смекалку.
1: Аппаратура при нем.
0: Да,
1: с нами сегодня Тони в эфире Дорожного радио.
3: Посиделки на дорожном радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. 0+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Идеальное начало выходных. Посиделки на Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова.
10: Прекрасный исполнитель Тони сегодня начинает это субботнее утро. Еще раз доброе. Радиодорожное, поэтому вот кто-то у нас сейчас едет в автомобиле, кто-то на велосипеде, кто-то на мотоцикле, кто-то на поезде.
11: Да, кто-то на автобусе.
10: Кто-то на автобусе, да. На электробусе. Какой вид транспорта предпочитаешь ты?
11: Вы знаете, я люблю разные. Я очень люблю кататься летом. Всегда на даче катаюсь на велосипеде.
10: Угу.
11: Ну, все детство, можно сказать, провел на велосипеде. Очень люблю на машине за рулем. Очень.
10: Вот прям испытываешь удовольствие.
11: Да, да, с открытыми окнами вообще. Я еще куда-нибудь...
10: Далеко-далеко.
11: Все
10: да?
11: Зеленое, открыть окна и не спеша, так, чтобы солнышко светило.
10: Ну, классно.
11: Да.
10: Давай мы передадим привет всем нашим слушателям, потому что...
11: Огромнейше передаю.
10: Впереди выходные. А вот что можем им пожелать? Еще впереди лето, кстати.
11: Лето. Я желаю, чтобы все краски, все вкусы, все блага лета, чтобы люди все наши прекрасные вкусили этим летом. Чтобы все, что вот могут себе позволить, все, что хотят, пусть это все этим летом у всех произойдет.
10: Пусть настроение будет уже совершенно прекрасно. Летним, а радиодорожным, дорогие зеленым, друзья.
11: Да.
10: И да, и пусть зеленый будет цвет для всех, кто передвигается на транспорте. 100%. Ну и Тони сейчас какая песня прозвучит? Давай ее объявим в эфире.
11: Я бы хотел послушать, я очень люблю эту песню, она написана для моей прекрасной супруги. Песня «Забываю прошлое».
10: «Забываю прошлое». Тони на Дорожном радио. Спасибо тебе большое.
11: Спасибо вам.
10: Что пришел к нам.
11: Спасибо,
10: на посиделки.
11: Что приглашаете, да.
10: Меня зовут Никита Леонов. Счастливо. Пока.
9: Посиделки на Дорожном радио.

0: Реклама. В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая. Кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8 978 076 3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
9: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
10: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоградск. Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
6: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Упростилась процедура получения гражданства жителями Приднестровья. Теперь дееспособные совершеннолетние жители региона могут получить российский паспорт без соблюдения ряда обязательных требований. Им не нужно сдавать экзамен по русскому языку, подтверждать доход и 5-летний срок проживания в России.
2: Россия.
4: Рособорнадзор официально утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ этого года. Основное требование – использовать только черную гелевую или капиллярную ручку. Буквы и цифры должны соответствовать образцу, иначе система может не распознать ответы. Никаких рисунков или пометок на полях делать нельзя. А если места в основном бланке не хватило, можно попросить организаторов выдать дополнительный лист. Ведомство посоветовало выпускникам потренироваться в заполнении бланков заранее, чтобы не терять время на самом ЕГЭ.
2: Мир.
4: В Северной Корее произошел автомобильный бум. Спутниковые снимки Пхеньяна свидетельствуют о первых в истории КНДР дорожных заторах в часы пик и дефиците парковки. Такую информацию агентство Рейтер передает РБК. Причины эксперты называют изменения в северокорейском законодательстве. Ранее машины могли покупать только чиновники и военные. Однако в минувшие два года власти официально разрешили иметь авто в собственности частным лицам. При этом действуют ограничения. Машины продают только государственные дилеры и лишь один автомобиль на семью.
2: Новые технологии.
4: В России впервые за 12 лет повысятся пошлины за телефонные номера для операторов связи. С 1 июня госпошлина за один номер вырастет сразу вдвое. До 100 рублей, передает агентство РБК. По его данным, для компаний связи также в два раза подорожает код идентификации сетей мобильной связи. С 0,75 миллионов до 6,5 миллионов рублей. По мнению опрошенных агентством экспертов, на тарифах для обычных пользователей повышение пошлин, скорее всего, не скажется.
2: Транспорт.
4: Московское метро празднует день рождения. В честь этого на кольцевой линии начался торжественный парад поездов. 9 составов разных поколений будут курсировать сегодня и завтра с 9 утра до 8 вечера. Поэтому у каждого пассажира кольцевой линии есть возможность добраться до места назначения на старинном поезде «Сокольники», «Красной стреле» или новейшем составе типа «Москва-2026». Напомню, что первая линия московского метрополитена открылась 91 год назад. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Амода C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 миллионов 100 тысяч рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Амода C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
3: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская совнарком» 349,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. С указанным рублем. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
5: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в «Черномор-Авто». Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. «Черномор-Авто». Симферополь, Белоглин. Линка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
4: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: вкуса.
1: Реклама.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
7: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Участники специальной военной операции и их семьи получат единые базовые меры поддержки. Согласно подписанному президентом закону, во всех регионах для бойцов и их близких теперь установлен стандартный набор льгот, независимо от места и даты заключения контракта. Среди гарантий, которые регионы должны предоставлять участникам СВО, субсидия не менее 100 тысяч рублей на проведение газа в дом, приоритетное трудоустройство и внеочередная медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение.
2: Мир.
4: Владимир Путин посетит Китай 19 и 20 мая. Российский президент прибудет в КНР с официальным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, пояснила пресс-служба Кремля. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ключевые международные вопросы, подпишут ряд двусторонних документов и откроют год образования Китая в России и России в Китае. Визит будет приурочен к 25-летию подписания странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
2: Культура.
4: В МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля «Гамлет». Главную роль исполняет номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Как пишет российская газета, отчасти из-за этого постановка Андрея Гончарова вызвала ажиотаж. Билеты были раскуплены за 40 минут, а цены у перекупщиков достигли шестизначных значений. Напомню, что за свою историю Московский художественный театр ставил «Гамлета» Уильяма Шекспира трижды, а среди культовых исполнителей роли датского принца были Иннокентий Смоктуновский и Владимир Высоцкий. Число студентов в мире приблизилось к 300 миллионам за последнюю четверть века. Учащихся в вузах стало больше в 2,5 раза, а популярность обучения за границей выросла втрое, подсчитали в ЮНЕСКО. Самыми востребованными государствами для обучения являются США, Великобритания, Австралия, Канада, а также Россия. В российские вузы активно поступают граждане стран СНГ.
2: Дороги.
4: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в России вырос на 27%. К такому выводу пришли эксперты Авито Авто, проанализировав данные за первые 4 месяца года. По данным портала, средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 2,25 миллиона рублей. Эксперты связали рост интереса к таким автомашинам с развитием внутреннего автотуризма. Почти половина россиян предпочитают путешествовать по России на личном автомобиле, и для таких поездок кроссовер подходит лучше всего, отметил онлайн-портал. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт». Долой черные пятницы! Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 30. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8-800-775-1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ-Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного.
4: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
6: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Дальний Восток». Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Иван Лимаров, заместитель генерального директора аэровокзала «Южно-Сахалинск», одной из крупнейших авиационных гаваней региона, которая создана в статусе резидента территории опережающего развития «Сахалин» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Иван рассказал, почему решил переехать на Дальний Восток из Красноярска вместе с семьей и что ему особенно нравится в регионе.
2: Я переезжал на новую должность, в новый аэровокзал. Я из авиации, как бы полное понимание, куда я еду и для чего. Это новый бизнес, и этим как бы интереснее, наверное, работать, настраивать все процессы, внедрять лучшие практики, новая команда. И с точки зрения социальной, то есть для детей, школы, садики, спортивные объекты, то есть более чем достаточно в регионе. Там дорожная сеть, благоустройство, то есть здесь тоже, думаю, уровень выше среднего, поэтому тоже это положительно повлияло. Ну и природа, мы очень любим природу всей семьей. Мы 5 лет назад прилетали на Сахалин в отпуск, посмотрели, нам очень понравился климат, мягкий чистый воздух, яркое солнце, море. Компания компенсирует проживание в арендном жилье. Первое время помогли с размещением в отелях, помогли с подбором жилья. Также была помощь в части перевоза вещей и автомобиля на остров. Сейчас вот поездив по другим регионам России, ну, редко, наверное, где встретишь то, что в таком объеме и масштабе выполняется в текущих условиях капитальные там ремонты дорожных трасс. То есть здесь есть стратегия развития. Посещали, знакомились с коллегами с нефтегазовой отрасли. У них тоже очень интересные перспективные планы по развитию. Ну и в целом, наверное, экономика в регионе на уровень выше, чем в большинстве других находится. Это ощущается и по уровню заработной платы.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи – оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, что думает Полина Гагарина о рок-музыке. А также узнаем, почему Владимир Пресняков решил сменить имидж. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Певец Владимир Пресняков в одном из интервью рассказал, как больше 10 лет назад решился на короткую стрижку. В то время длинные волосы были модным трендом. Он и его близкий друг, певец Леонид Агутин, носили как раз такую прическу. Это хорошо видно в клипе на их дуэтную песню «Аэропорта». По словам Владимира, первым сменить образ решил Леонид. Просто ради интереса. Глядя на друга, Пресняков тоже посмотрел на себя по-новому и понял, что ему не помешает короткая стрижка. При этом артист пошутил, что единственная привычка, которая осталась у него до сих пор, после купания в море запрокидывать голову назад, словно отбрасывая фантомные длинные волосы.

0: Пишет пресса.
1: Певица Полина Гагарина в недавнем интервью поделилась своим отношением к рок-музыке. По словам артистки, рок для нее это прежде всего особая энергия, эмоциональная свобода и возможность быть максимально искренней на сцене. В этом жанре очень важны харизма, подача и внутреннее состояние артиста. Еще во время учебы мне было интересно попробовать себя в самых разных музыкальных направлениях, и рок всегда занимал среди них особое место, рассказала певица. Полина добавила, что этот жанр помогает артисту раскрываться по-новому, а сильные эмоции позволяют глубже почувствовать музыку. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость ТНТ 4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ОСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperevol.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Синоптики спрогнозировали аномальную жару в центральной России. Воздух может прогреться до 30 градусов тепла и выше на следующей неделе в Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской, а также в Тверской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях. При этом местами жару будут сопровождать грозы, передает ТАСС сообщение гидрометцентра. В регионах начались восстановительные работы после массированной атаки украинских беспилотников 15 мая. В Рязани были повреждены 2 многоквартирных дома, 4 человека погибли, порядка 30 пострадали. Власти утвердили выплаты от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В Белгороде были ранены 9 жителей многоэтажного дома, пострадавшим оказана помощь. Развернут ситуационный центр, эксперты оценивают масштабы повреждений. Также был возобновлен проезд автомобилей по Крымскому мосту после паузы продолжительностью более 10 часов. Всего, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО сбили более 360 ракет и беспилотников. «АвтоВАЗ» возобновил работу после традиционного майского корпоративного отпуска. Каникулы на заводе продлились порядка 2 недель. За это время на предприятии провели масштабную модернизацию, установили новое оборудование для выпуска кроссовера «Лада Азимут» и модернизировали линию сборки машин серии «Лада Нива». При этом полностью переоборудование производственных линий «АвтоВАЗ» завершит 18 мая. Работы идут по плану, сообщил автопроизводитель.
2: Новый закон.
4: Упростилась процедура получения гражданства жителями Приднестровья. Теперь дееспособные совершеннолетние жители региона могут получить российский паспорт без соблюдения ряда обязательных требований. Им не нужно сдавать экзамен по русскому языку, подтверждать доход и 5-летний срок проживания в России. При этом российское законодательство по-прежнему требует от соискателей предоставить документ, который удостоверяет личность, а также подтвердить факт проживания в регионе и отсутствие судимостей.
2: Транспорт.
4: Посадка на самолеты по биометрии начнет действовать с 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково. Достаточно будет посмотреть в камеру, устройство сверит лицо с образцом, если ранее пассажир предоставил данные единой биометрической системе. Нововведение пока коснется только рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом, однако эксперимент продлится до апреля будущего года, и по мере готовности к нему смогут присоединиться другие авиакомпании. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
5: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
6: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
8: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Привет, это Никита, Альгор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Альгор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Альгор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: Реклама.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
0: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка. Линка Салгирная 33. Подробности 8 978 530 3030. Указана стоимость JQJ6 комплектации актив с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Дальний Восток». Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Иван Лимаров, заместитель генерального директора аэровокзала «Южно-Сахалинск», одной из крупнейших авиационных гаваней региона, которая создана в статусе резидента территории опережающего развития «Сахалин» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Иван рассказал, почему решил переехать на Дальний Восток из Красноярска вместе с семьей и что ему особенно нравится в регионе.
2: Я переезжал на новую должность, в новый аэровокзал. Я из авиации, как бы полное понимание, куда я еду и для чего. Это новый бизнес, и этим как бы интереснее, наверное, работать, настраивать все процессы, внедрять лучшие практики, новая команда. И с точки зрения социальной, то есть для детей, школы, садики, спортивные объекты, то есть более чем достаточно в регионе. Там дорожная сеть, благоустройство, то есть здесь тоже, думаю, уровень выше среднего, поэтому тоже это положительно повлияло. Ну и природа, а мы очень любим природу всей семьей. Мы 5 лет назад прилетали на Сахалин в отпуск, посмотрели, нам очень понравился климат, мягкий чистый воздух, яркое солнце, море. Компания компенсирует проживание в арендном жилье. Первое время помогли с размещением в отелях, помогли с подбором жилья. Также была помощь в части перевоза вещей и автомобиля на остров. Сейчас вот поездив по другим регионам России, ну, редко, наверное, где встретишь то, что в таком объеме и масштабе выполняется в текущих условиях капитальные там ремонты дорожных трасс. То есть здесь есть стратегия развития. Посещали, знакомились с коллегами с нефтегазовой отрасли. У них тоже очень интересные перспективные планы по развитию. Ну и в целом, наверное, экономика в регионе на уровень выше, чем в большинстве других находится. Это ощущается и по уровню заработной платы.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

знал. Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Реклама. Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
5: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
7: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
8: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: Мир.
4: Владимир Путин посетит Китай 19 и 20 мая. Российский президент прибудет в КНР с официальным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

0: пояснила пресс-служба Кремля. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ключевые международные вопросы, подпишут ряд двусторонних документов и откроют год образования Китая в России и России в Китае.
1: Россия.
0: Мошенники стали чаще звонить выпускникам школ в преддверии ЕГЭ. Злоумышленники представляются сотрудниками школ и экзаменационных комиссий. Они предлагают зарегистрироваться на итоговую аттестацию, и для этого якобы необходимо назвать код из СМС. В реальности это открывает аферистам доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и даже банковским приложениям, сообщило Минпросвещение. Ведомство рекомендовало школьникам в таких случаях прекращать разговор, перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации.
1: Экология.
0: В России впервые проведут перепись гималайских медведей. Посчитать зверей зоологам помогут фотоловушки. А различать медведей специалисты станут по уникальному нагрудному галстуку, то есть белому пятну на груди, форма которого индивидуально для каждой особи. Подсчет зверей уже начали в бассейне реки Большая Уссурка Приморского края. Позже такие исследования проведут и в других регионах. В России впервые за 12 лет повысятся пошлины за телефонные номера для операторов связи. С 1 июня госпошлина за один номер вырастет сразу вдвое. До 100 рублей, передает агентство РБК. По его данным, для компаний связи также в два раза подорожает код идентификации сетей мобильной связи. По мнению опрошенных агентством экспертов, на тарифах для обычных пользователей повышение пошлин, скорее всего, не скажется.
1: Транспорт.
0: В Италии тестируют необычный вид транспорта. Это первое в мире такси на рельсах. Система Rail Evo представляет собой небольшие автономные капсулы на электричестве. Они перевозят до 6 пассажиров, а ездят такие модули по обычным железнодорожным путям. Уникальность итальянской разработки в том, что во время движения железнодорожные капсулы могут обгонять друг друга, приподнимаясь над рельсами с помощью специальной конструкции колес и дополнительного верхнего рельса. Запуск первой полноценной линии запланирован к 2030 году, если проект окажется удачным. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
0: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдин». Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в «Черномор-Авто». Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. «Черномор-Авто», Симферополь, Белоглин, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио. Уже нахожусь я, Кирилл Сорокин, и готов вашему вниманию в начале следующего музыкального часа представить программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем слушать потенциальную песню эфира от Дмитрия Колдуна, а также узнаем, как вы проголосовали и распределили с 10 по 1 место артистов и их песни. До встречи в следующем часе, не переключайтесь.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Давно с вами не слышались, и после майских каникул возвращается в эфир программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». По традиции будем подводить итоги вашего музыкального голосования, послушаем потенциальную песню эфира Дорожного и поговорим в целом об артистах, что как у них там в жизни происходит. Начинаем на этой неделе с вами с плохой новости. У нас есть выбывший участник, их там целых 4 человека. Не 4 песни, да, не пугайтесь. А вот получилось так, что Олег и Родион Газманов, Денис и Влада Майданова песни «Включай нашу» покидают главную десятку песен эфира Дорожного.

0: Напомню то, что на прошлой неделе у нас новая песня Олега Михайловича занимала вторую позицию. Она буквально с 10 строчки сразу поднялась за одну неделю на 8 позиций вверх. Чуть позже посмотрим, где у нас Олег Михайлович оказался на этой неделе. Но пока что я вашему вниманию представляю новичка хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Добрый и очень хороший человек, да и друг радиостанции лично мой Александр Иванов. И песня «Полчаса» врывается в хит-парад «Звезд Дорожного радио». Новинка, 10-я строчка на этой неделе.
1: Номер 10.

0: Хосты дорожного радио.
1: Две недели мы с вами не слышались. Было у вас очень много времени для того, чтобы проголосовать. Вы голосовали очень активно. Если вдруг вы забыли, как это делается или не знаете, напоминаю. Сайт дорожно.ру. На главной странице проходит голосование за главную десятку песен эфира дорожного. Итак, девятая строчка на этой неделе у Александра Олешко с песней «К лучшему». Пусть у вас все будет к лучшему. Не отчаивайтесь и только вперед, только победам.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Время отпусков приближается, лето уже календарное не за горами, да, в принципе, и так в Москве и в Петербурге уже тепло. Конечно, где-то в некоторых городах России снег даже выпадал на этой неделе, но ничего, скоро точно, ну, все уже отдохнут, отпуска запланированы, кто-то уже и собирает чемоданы. В общем, всем желаем хорошего отпускного настроения. К чему я это все говорю? Говорю к тому, что многие будут отдыхать, ну а мы на Дорожном радио будем активно работать и готовить для вас много сюрпризов, очень интересных новых проектов и, конечно же, 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая в декабре по традиции состоится в Санкт-Петербурге. Алексей Петрухин в прошлом году впервые принимал участие в данном концерте и, надеемся, в этом году тоже получит свою звезду Дорожного радио. Как песня же хорошая, и вы очень активно за нее голосуете. 8-я строчка. Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер 8.

0: Реклама.
1: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции Восточная. На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
2: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм. Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
3: Вы давно были в Снехосити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снехосити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
4: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
5: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Главный хит-парад дорожного радио.
8: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
9: В эту субботу в гостях у Никиты Леонова в программе «Посиделки» был певец Тони. Кстати, много чего интересного узнали. Тони готовит новый альбом уже в начале лета. В июне он выйдет. А если вдруг вы пропустили эфир, то видеоверсию программы «Посиделки» с Тони вы можете посмотреть в официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать. А пока что не просто так мы заговорили про Тони. 7-я строчка на этой неделе. Минус 2 позиции по сравнению с прошлым результатом. Песня «Ты мое небо». Голосуйте, поддерживайте артистов и их песни на сайте дорожное.ру.
8: Номер 7.
10: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Звезды дорожного радио.
1: Мы продолжаем с вами хит-парад за звезды дорожного радио ТОП-10. В завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную композицию эфира, которая называется «Музыка моя», исполняет Дмитрий Колдун. А пока что у нас с вами подведение итогов вашего музыкального голосования в главной сетке песен эфира дорожного. Шестая строчка — Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя». Позитивная, хорошая, весенне-летняя песня, под которую хочется петь, танцевать, плясать. Именно так мы делали 22 марта в Лайф-арене. Он там принимал участие в прекрасный весенний концерт. 1 мая была радиоверсия в эфире «Дорожное радио» на всю Россию. Лично сам слушал, вспоминал, как это было. А еще мы для вас приготовили сюрприз, и у нас готова видеоверсия данного концерта. Она загружена в официальную группу «Дорожное радио» во ВКонтакте. Заходите, смотрите. Закреплено данное видео на главной странице. Очень хороших, добрых песен много прозвучало в этот день. Красочные номера. А если были, то вспомните тот прекрасный воскресный вечер. Итак, радиоверсия была 1 мая. Видеоверсия доступна в официальной группе «Дорожное радио» во ВКонтакте. Это я про весенний концерт «Звезды Дорожного радио» в Москве, который состоялся в Лайф-арене. А пока что пятая строчка. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».

0: Дорожного радио.
1: Мы с вами потихонечку уже приближаемся к тройке лидеров, но мы еще с вами не узнали, кто находится на четвертом месте. Да и так рассказываю. В прошлом выпуске хит-парада он был на втором месте. Ранее он вообще на 10-й строчке как новинка хит-парада. То есть за неделю поднялся сразу на 8 позиций. Но сейчас на 4-й строчке Олег Газманов. Слова — это просто ветер.
2: Номер 4.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа Энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа Энд Резорт».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели.
3: Обратный отсчет
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
3: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
4: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
5: Полчаса. Есть у нас полчаса.
4: 9 место. Александр Олешко. «К лучшему».
6: Все, что тебе небо дает. Взлет и побед. Горе не вскот.
4: 8 место. Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим».
7: Распахнуты настежь двери, и пятен сердца наполнил. Мы живы, пока мы верим, и живы, пока нас помнят.
4: «Ты мое небо» в исполнении Тони. 7 место.
8: «Ты мой, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда».
4: Сергей Лазарев. «Тут или там». 6 строчка.
9: «Тут, там, тут или там».
4: Ярослав Сумишевский. «Я буду солнцем для тебя». 5 место.
10: «Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса».
4: И 4 строчка. Олег Газманов. «Слова — это просто ветер».
11: «И

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: Вот пришло время узнать, кто и как с третьего по первое место расположился на этой неделе благодаря вашим голосам. Голосам, которые вы даете за песни их исполнителя на сайте дорожное.ру. Плюс 3 позиции, то есть с 6 строчки на 3 место поднялась песня «Алешенька» в исполнении Татьяны Картуковой.
2: Номер 3.

0: Борьба, очень сильная борьба идет между вторым и первым местом. Отрыв с каждым разом становится все меньше и меньше. Но на этой неделе колоссальный отрыв у победителя, у лидера хит-парада «Звезд дорожного радио». Ну и на втором месте «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу».
1: Номер два.
2: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: звезды дорожного радио.
1: Ну и пришло время узнать, кто на этой неделе занял первое место и является главной песней эфира Дорожного радио на уходящей неделе, по мнению слушателей Дорожного. Вновь это он, Юрий Михайлович Антонов, с песней «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
3: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10» и в завершении, как всегда по традиции, потенциальная песня эфира. Нам очень важно ваше мнение, мнение слушателей дорожного. Артисты присылают много песен, а так как радиостанцию мы делаем для вас, то выбирать вам. Если нравится песня или не нравится, пишите, пожалуйста, свой комментарий в официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Там есть пост размещен с этой песней. Если в эфире ее не расслышали, послушать можете еще раз. В общем, голосуйте, очень важен ваш голос. Ваше мнение. Дмитрий Колдун, музыка моя. Потенциальная песня эфира дорожного.

вот и все, пришло время прощаться. В студии с вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через неделю, как всегда в это время, выходные на волнах Дорожного. А я желаю вам всего самого хорошего. Берегите себя, родных и близких. До встречи.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. Поиски шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

тебе открою тайну. И не слушай ты, подруг, этот мир необычайный. Обойдем вокруг.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатная путевка.
2: Сибирь.

0: Простите, часовню тоже я позволил?
1: Нет, это брат Абат, в 14 веке.
2: Сообразим троих, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Танцы по-русски. На Дорожном. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.